хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшая работа...

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

работаете с лучшими специалистами, они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте

0: знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

так или нет. Не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике. Для детей...
1: Озуёвч Алшонц. Графии. Бетче кеня дакедон шдякин зиен шдине регионе цуюк адар сёл жгалар устрадгал бёч нект иртэй. Хэтта дадулин дут ай метуатур белх шмэкда скадыра в Рамзан тэдилларц. Вай мэкда халгар шдинош кахэллер сега инспекцийц. Мэттегер белх шмасэх мюрэна дэгнду. Нек объект метуатош сега кахуэк шву куздгстэк лерин техника. Кэрл чтэй алсам таруан шхэрю машэн шкхабэр шкэч бу.

долж долж холх, цар баркал бог, ишт сиха тайме тот то долварн. Гон штис хилхал хиларн, белш деш дар элдоч, этунш бина кегир машин шекиол. Мет гя деш долчун тех, тергола тошу мехда кадыра фрамзан, искест кест хилшу, белш дечум майдна. Москва худеношка да бернер страна читали элгалкшнюгар голсам. Цою кадар лучшила селжгалар чулю маршал зреши илчколи дешархой. Проект кюрт алшо классический литература, карарчхен технологичца язар хилла. Дэгшхой дезар шейхэнер нисархой книг шешен эберзор болч кепра, йоц види ролика шия, шаш ешенчу книги чулацам цьёгш. Ваймахарч дешархой ролика штёллаш лейн журис. Цар халгар мет яқин илман садиллашна ойлт эйерзор алчу номинация. Ишта шолғ мет яқин дуэзала цхана книг шешер алчу номинация. Толам хойхил цэр дезна Росси регион шкарчу ишта кэчпачалқ шкарчу командил халгбол. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

Это была Анжела Дудаева с композицией «Нох Чичо». На часах у нас 8.06. Эфир на радио «Грозный» продолжается. Вас всех, дорогие слушатели, я в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. Пробуду с вами сегодня до 12 ровно и буду вас радовать самой полезной информацией, конечно же, самыми классными музыкальными новинками. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь вместе со мной на волне 105.4 FM. Ну и, как обычно, хочется начать это утро с интересных фактов, с календаря событий, рассказать вам быстренько о праздниках. Итак, у нас на календаре 20 мая. Сегодня отмечается Всемирный день метрологии, также Всемирный день пчел и Всемирный день травматолога. Всех тех, кто с этими праздниками хоть как-то связан, конечно же, от души поздравляю и желаю легкой работы. Ну и поздравляю также именинников, которые сегодня отмечают свой день рождения, и желаю в первую очередь крепкого здоровья. Да, алдика дукуда дахдуэлшу. И открывает наш сегодняшний эфир Мурат Дударов. Композиция «Хазайо» для всех наших слушательниц в качестве музыкального подарка.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести...

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кондиционеры для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой

Гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию.
6: Осеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании Музаев. Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. О существовании вирусов ученые догадывались давно, но увидеть их своими глазами человечество сумело лишь в прошлом веке, после изобретения мощных электронных микроскопов. Бактерии способны погружаться в жидкость и всплывать на ее поверхность, изменяя свою плотность. Если просуммировать все время, которое люди провели в космосе, то выйдет 30 400 дней или 83 года. Первое коммерческое СМС-сообщение было отправлено в 1992 году. Благодаря жизнедеятельности водорослей на Земле появились некоторые горные породы. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж». Город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БАЭФ. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: и с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утильсбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: це наше удало.
1: 777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж».
3: Интерьера. Актив Экспо приглашает к участию в масштабном...

Это был Илья Сабиев с композицией «Безаман Марзо». На часах у нас 9:23. Эфир продолжается, и стартовала рубрика, в рамках которой сегодня разыграю две вкусные пиццы от нашего партнера, пиццерии Рафаэла Эспозито. Ну и напоминаю вам адреса. Первый адрес — это, конечно же, всеми знакомый проспект Путина, 10. И второй адрес — это торговый центр «Грозный молл». На первом этаже располагается большой уютный семейный ресторан. А там вы можете отведать абсолютно все, от национальной кухни до европейской, также и восточная, и азиатская. Есть все у этих ребят, поэтому если не знаете, где вкусно пообедать, обязательно отправляйтесь именно туда. Ну а в случае, если у вас нет времени, вы всегда можете позвонить по номеру 8-928-300-3385, и вам доставят в офис прямиком.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Какие слова в этой песне, какая музыка. Ильяс Ибиев с композицией «Стогола» специально для вас на радио «Грозное». На часах уже 9:53, и пора закрывать нашу рубрику, в рамках которой я сегодня разыграла две очень вкусные пиццы от нашего партнера. Напоминаю, это пиццерия Рафаэл Эспозито. И находятся они по адресам проспект Путина, 10, также в торговом центре «Грозный Молл» на первом этаже. Ну и напомню, телефон службы доставки 8-928-300-3385. Для того, чтобы забрать сегодня пиццу от радиостанции «Грозный», вам нужно было просто правильно ответить на вопрос и верный вариант отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Я вижу очень много вариантов ответов. Конечно же, все они верные. Вопрос у нас звучал так. Какая планета ближе всех к Солнцу? И варианты ответа: Венера, Земля, Меркурий или же Марс. Правильный вариант ответа — это, конечно же, Меркурий. И у нас сегодня победителем становится абонент, чей номер оканчивается на 7087. Абонент, мы вас поздравляем. Две пиццы ваши. Вы уже можете позвонить по номеру 8-928-300-3385 и сказать, что вы стали счастливым обладателем двух пиц. Вам скажут выбрать. Выберите две пиццы, которые хотели бы сегодня отведать. Ну и в любое время для вас удобное сможете забрать. Но не только две пиццы вы сегодня получаете, а также безумно-безумно красивую композицию. Думаю, не только наш победитель, но и все слушатели будут рады этой композиции. Это, конечно же, Макка Сагаипова «Хазакан» для всех вас.

H4 радио, да, или Ultra, но вот чуть. Парад, радио, латин, давок, чан, айн, полезный, рюк, айхан, рюк, рисковать, дирдат, айо, ищегмел, чу, осил, вот, вот, бар, итмотик.

0: Советская, Париж. Город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Очень красивая композиция от Вальда Гадаева «Хосе Бэсте Ю». Новинка за 26-й год на радиостанции «Грозный». Для всех наших дорогих слушателей прозвучала в качестве музыкального подарка. Я напоминаю, что наш эфир продолжается, и у меня для вас небольшой анонс. Напоминаю, в Чеченской Республике, также в Республике Дагестан, продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Также напоминаю, что всю неделю нам прогнозируют дожди в Чеченской Республике. Вот, поэтому

0: поэтому призываю водителей, будьте бдительны, аккуратны за рулем и соблюдайте все правила дорожного движения. Всем тем, кто сейчас находится в дороге, я, конечно же, желаю счастливого пути. Ну и композиция от Вальда Гадаева у меня была выбрана не случайно. От новинок прямо сейчас мы с вами перейдем к старой пластинке, послушаем старые, забытые, но всеми любимые композиции. И далее уже в 11 часов будем открывать час приветов на радио Грозный. Поэтому слушайте радио, не переключайтесь. Впереди еще больше сюрпризов для всех вас.
1: Старые

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить?

0: Дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-транс-такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках. Это была программа.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолаш Керлнашк. Туризм Хиураха Керла чуд туристический мир на регион Кичхалах Дисредишки Чудаяна, Шекертя правительство председателя заместитель, Мох экономика Хиур министр Шаптукаев Рустам Волш. Сушек Амелия Билгалдин, туризм Хиур Угри Керчхлерин Хилер региона Айдал. Цун Куэллинду Дух Дик Хейл Шкочье Шукарчхайна проект. Ваймох турист Шнбиз Белбу Алам культуре Тахлонаш истории Силалаш Бандулш. Ишта Царнгале Угри Хасчехлур Шилу Вайкерт Шахар. Шаптукаев Билгалдин из Фирки Урия, Мехал Хиркелер, профильной организации Ша Айдал Органша, туристи Хашт Шкоч Даргу Шорбич. Цулсо Хашт Шкоч Дадис, Карарчхен Эдахкарс Дош Эл. Хичуня Дис Редина Кимехал Хаттер Санкетер Дерзош, Шаптукаев Дина Цамот Эдахкарс Массарна Тедилин Шайдиха Шкоч Дарца Жюпалле Хилер. Жгала инфраструктура для жизни алчуком проекта цдох карлюхшу йохон заенш цюнхболхамбина гышлушера у сами коммунальный бахма ягорга энергетики министерству белш дерзу леринду карашо чек дали карачханна ушдин дейлду ест сов процентан инса белша юкляцнду садаев и анисяни дьяков

Очень красивая композиция. Какие в этой песне слова? Это был Резавди Исмаилов с композицией «Бизаман Диттеш». Она у нас сегодня открыла час приветов на радио «Грозный». Напоминаю, дорогие наши слушатели, до конца этого часа у вас есть прекрасная возможность как передать приветы и поздравить своих родных и близких через наш телеграм-канал. Для вас только что мы выгрузили видеоролик с надписью «Час приветов». Отправляйте и пишите ваши текстовые сообщения именно под этим видеороликом. Ну или же пишите на сервисный номер 5533 с кодовым словом «привет» в случае, если у вас не работают социальные сети. Вот пишите, буду очень рада и очень надеюсь на вашу активность. Ну и открывая этот час приветов, в первую очередь передаю, конечно же, огромный саламашл своим коллегам, которым нравится сегодняшний плейлист, в частности, Мадине Тавсултановой. Кстати, Мадин, композиция от группы «Президент» звучала для тебя, ты ее оценила, сразу поняла, вот, и надеюсь, что удалось мне поднять настроение не только твое, но и всех остальных, кто сидит в нашей редакции. Хорошего вам дня желаю. Ну и также, пользуясь случаем, передаю огромный саламашл своей старшей Деи, Шьёкдете и Залине, которые прямо сейчас, я уверена, сидят на кухне, либо завтракают, либо просто сидят, пьют чай и слушают радио «Грозный». Шудебертки дурил дал дука дика дал дуэк Шьёкдете Залин. И в качестве музыкального подарка выбрала для них очень красивую композицию. Она у нас будет продолжать час приветов. То есть, если Резавди Исмаилов ее сегодня этот час сегодня открывал, то продолжать будет Тамара Адамова с композицией «Жимала».

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва.

0: Яшина 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 20. В магазине Баев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресу. Сам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.
7: Это был очередной рекламный блок на радио «Грозный». Напоминаю, у нас продолжается час приветов, и ваши тексты вы отправляете, пожалуйста, на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Вот все, что поступит, обязательно зачитаю. Есть у нас одно. Просят передать самой красивой внучке Сумайке огромный саламашел с любовью, бабушка. Подписывается под этим текстовым сообщением. Мы Сумае и бабушке, конечно же, передаем огромный саламашел. Желаем хорошего дня, отличного настроения. Ну и хорошая композиция специально для вас.

Такая вот красивая композиция от Хусейна Расаева «Baby», ее прозвучала для всех вас. Напоминаю, что час приветов у нас продолжается. И тут прислушались к моему призыву, написали на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Так, если я не ошибаюсь, это Мадина пишет, а могу и ошибаться. Милана, хорошего дня тебе и привет, счастливый пламенный. Я, наверное, никогда не наслушаюсь ваших добрых, теплых эфиров. Просто спасибо огромнейшее вам всем и каждому за это любимое радио, за вашу благородную работу. Вот такое вот теплое пожелание в наш адрес. Спасибо, нам очень-очень приятно. Ну и специально для вас мы решили подобрать очень красивую композицию от Маки Сагаиповой.

еще ты хочешь? Чего еще ты хочешь, спрашивает Астемир Апанасов. Я лично хочу, чтобы вы проявили ваш актив и написали на наш сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». Набираете номер в смс-сообщение 5533, далее переходите в сообщение, пишите большими русскими буквами слово «Привет», ставите пробел, далее ваше текстовое сообщение отправляете, и в ответном смс вам придет единичка, вы ее нажимаете, отправляете, и ваше сообщение будет доставлено до нас, поэтому пишите. Так, есть еще несколько текстов. Дедикхил Магомадов, Хизрик Саламашл, Дудал Дуквах, Войлхоса Дик Дещич, Албайтен Хамбу, Ад Амин. Так, Дедик Дойлшу, Диканс Дукъехил Марш Йогил, Док Саламашл, Дел Лордерсун, Угар Халхшук, Ахреяника, Цех Чурсей, Белхашка, Шинзаримига, Кисик, Фатимик, Дал Алштойлшу, Шудац Харища, Царларам, Це Ваша Зарета.

Как я и говорила ранее, все самые лучшие композиции вы можете услышать только на радио «Грозный». Для вас только что свою песню исполнила Элина Муртазова. «Хоми Везер» называлась она. Час приветов у нас продолжается. Есть еще одно текстовое. «Дохсала Машал де Лордер Сахой Меч Дикчнюйтик Джахарик Ишцунхусамнаник Маликик Иштсей Жимчуа Иксаидик Дал Ал

0: Улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
2: В суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
2: У нас сделка крупная намечается.
4: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «Машина».

13.10 столица. Вот Чила, Моха нам как раз-таки не хватало. Синоптики обещают, что нас по-прежнему на протяжении всей этой недели будут ждать сильные дожди, ливни в сочетании с грозой. А я же хотел вам вновь напомнить, что в нашем регионе действует режим ЧС федерального значения. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких, слушайте радио Грозный и будьте в курсе последних событий.

0: Представляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании Музаев. Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: актуальные новости.
1: Карте или счету для совершения неправомерных операций. Через них преступники отмывают или обналичивают деньги, полученные преступным путем. Проще говоря, дропперы — это промежуточное звено в цепочке. Деньги поступают на его банковскую карту или счет, а он передает их дальше. Снимает наличные или переводит другому человеку. За это он может получать процент или вознаграждение.
2: Муслим, ну я знаю, что появился не так давно какой-то закон о дропперах, и мы вот тоже с вашими коллегами, когда говорили о дропперах, тоже обсуждали его. Скажите, пожалуйста, вот почему этот закон вызвал такой достаточно большой резонанс?
1: Ну, проще говоря, вот как такого отдельного закона о дропперах его нету. Это изменение в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, внесенное федеральным законом номер 176, который сделали уголовно наказуемым передачу и приобретение банковской карты, счета электронного кошелька или доступа к ним. Большой резонанс данный закон вызвал потому, что до внесения изменений в статью 187 дропперы не несли прямой уголовной ответственности за данное деяние. В законодательстве не было специальных норм, прямо предусматривающих наказание

0: свою банковскую карту или счет и тут же пересылает его дальше по цепочке на указанные мошенниками реквизиты. Это усложняет отслеживание преступления и следов преступления. Дроппер-заливщик, так называемый, участвует в схеме по легализации средств, полученных от продажи наркотиков, нелегального оружия, киберпреступлений и так далее. Он берет физические деньги, чаще у курьеров и других участников, кладет их на свою банковскую карту или счет, а потом переводит организаторам.
1: Скажите, а как защититься и не стать дроппером?
0: Защититься от дропперов очень просто. Не нужно нарушать закон. Это довольно просто. Не нужно передавать свою банковскую карту, счета электронных кошельков или доступ к ним другим лицам ни на каких условиях. Если вы думаете, что сказав, будто потеряли банковскую карту, спасетесь от наказания, то это ошибка. По закону, как только вами утерян доступ к банковской карте, вы обязаны немедленно сообщить об этом в банк. На вашу банковскую карту или счет могут и не поступить средства от неправомерных операций, но сам факт передачи банковской карты или счета из корыстных заинтересованностей уже образует состав преступления. Проще говоря, вы продали карту, на нее никакие средства не поступили, но сам факт то, что вы за деньги ее передали другому лицу, это уже является преступлением. Никаких последствий не должно быть. Сам факт передачи уже уголовно наказуем.
1: Да. Муслим, скажите, пожалуйста, какое наказание предусмотрено дроппером?
0: Если вот говорить обобщенно, общее наказание — это штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.
1: А если говорить о последствиях привлечения к уголовной ответственности за дропперство?
0: Исходя из наказаний, кто-то может подумать, ну подумаешь, 300 тысяч рублей штраф или 3 года лишения свободы. Но на вас остается клеймо судимости на всю жизнь. Человек судимости не может занимать определенные должности на гражданской или государственной службе. Также запрещено заниматься некоторыми видами деятельности. Вот по незнанию в молодости человек об этом может не задумываться и не видит в этом трудностей, но по истечению времени это ему мешает, мешает его и семье.
1: Скажите, какие рекомендации вы можете дать гражданам для предотвращения участия в киберпреступлениях, связанных с дропами?
0: Вот, запомнить все разнообразие виды преступления, связанные непосредственно с киберпреступностью, это очень сложно. Но есть вот простое правило практически для всех преступлений. Это универсальное правило, которое нужно следовать всем, а именно никому и ничего не сообщать по телефону, и ничего не делать по указке тех, кто вам звонит. Кем бы они ни представлялись, как бы ни угрожали и что бы ни обещали. Просто кладите трубку и все.
1: Муслим, спасибо вам большое, очень полезная информация. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Чеченской Республике, полковник полиции Муслим Пашаев. И говорили мы о дропперах. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив Экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4.

0: партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. О существовании вирусов ученые догадывались давно, но увидеть их своими глазами человечество сумело лишь в прошлом веке, после изобретения мощных электронных микроскопов. Бактерии способны погружаться в жидкость и всплывать на ее поверхность, изменяя свою плотность. Если просуммировать все время, которое люди провели в космосе, то выйдет 30 400 дней или 83 года. Первое коммерческое СМС-сообщение было отправлено в 1992 году. Благодаря жизнедеятельности водорослей на Земле появились...

рчхэнт эдэхкэрс дуғш эл. Хэчуаня дисэ дэна кэйми эхал хаттэр сэн кэйтэр дэр зош, шэп тукаэвс дэна цамогт эдэхкэрш, мэссарнат эдэлэн шэйдэ кэрш коуч дэрцэ жу пэлле хэлэр. Жгала инфраструктура для жизни алчуком проекта цдох шкарл йохшу йохон заенш цюнх болхамбина гышлучера у сами коммунальный бахма ягорга энергетики министерству. Белш дерзу леринду карашо чек дали. Карарчханна юш дин дэлду ест сов процентан. Инца белша юклятнду садаев и анисяни дьякова царгду урмаш ишта халгра шолуга коалга юккара юалга микрорайонш. Ведомство хайтин мегдаска Дэров Рамзан Эдиллер цу проектац белых дахошхилар шарой гюмса муниципальной коштшка. Литературе тэхлу элла экскурсия даях алшоньях ду сёлжгалар чу Айдамиров Абузар царахчу ком библиотеке. Цун билгал енхан июнь бетта тэпхэ алга деду. Ихамбин регион культуре министерству. Мероприятие лерин хэрю нохчи литературе историна изэ киарна. Цун дэк шойтару хэрю вэк ом литературе тэхлу гойт шьолу нэг габян ют экспонат шга. Ищ цан гурду вэйбэвш болчу классики Мамыкаев Муаммада Музаев Нурди Айдамиров Дамиров Абузара Ашаев Халида Кияздархой Кюгьознаш Литературе Жигархой Архивни Сюрташ Вошх Тухархош Билгалдо Экскурсии Дэкшхош Духа Мехалник Дэузерка Гургхилар Шахматы школы республики первенства даяна бейршна кыязхошна юка ом библиотеке. Озмяда лучшылы регион муниципалитет шкар шоустры цайт оныш шахматист. Жам эх цайт шарих албулчарни ухтулам бяқын Шаипов Абубакара Шахабова Саис. Ой шарих албулчарни юка тюэллар кхылы Эжиев Абдулмалик Ханавова Амина. Пый шарих албулчарни юка Зульфикаров Сулейман Шаипова Рабия. Царн соуштына единни партии регионер чдек исполком векалша парламента депутатша. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
1: Закрома Родины.
2: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 миллиона 200 тысяч долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
1: Ищу работу днем с огнем.
2: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере, минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза – ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в

0: Атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: В суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
2: У нас сделка крупная намечается.
4: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
5: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку

0: выигрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17.
1: 38-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки «Эстео» не будет компактных кроссоверов. Концерн АГР планирует выпускать только крупные модели. Напомним, «Эстео» делают на базе кроссоверов «Эксид». А значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная «Эксид TXL». Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке.
0: 600 кВт.

сана бена ток зайша юл чаркир мазеч мете диахьях тарлушду, мете гаштикш хилерс дюзен. Цюнх болгам бена мехде хихамч с гостуми депутат, но че республики энергетики дек дерки ури гулюлч оперативный штаб кюгл хочу Делимханов Адам, ша метге инспекции с хилчул та. Иш цуха этин дин комплекс белхшалар цухок эхдалерин. Хуш махиллара ваймахка алам хуаттам чолхе бутсунде лом цюлч метгш канислушду токмаш яхкар. Тхацар зиен шду инфраструктурин. Регион айдала сатсиздеш белхшду цюна тэхлон шдаях рехул. Муниципальник Оштарчу Йолуч России Олимпиаде региональный мюра толом хошна хехар хошна дина ведомства соухташ ишта халгарч президент России Турпалхоч Кадыров амат хажит архчу региональный урали фонд елла премиш. Цюнх болха амбина регион дешра элмна министра да аев хош баутис. Соухшдар церемония даяна чул юртарчу льомарши Йолчу школя. Ишт мероприятия да лучшила муниципалитет администрации Кюгал Хочи Гаев Айса. Угрехал министр Хейши Хайсин Дишархой Тулми Олимп Центра Белха Гайтми. Да, я сбилгал дин карачара тирк оштарчу школи амхой бубагар хош с Болхбеш. Болхбер зича материал швоушах тюган хаусорю единой партии кюрчу хочдара исполкоми. Студия Ир Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлшмахкой Марш Айл.

0: премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше.
3: Смарт, и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Все спортивные достижения этой недели. Радость победы и горечь поражений. Все это в программе «Спринт».
1: Здравствуйте, вы слушаете «Волну» 105.4 FM. В эфире очередной выпуск программы «Спринт». О самых свежих спортивных новостях нашего региона в последующие минуты. У микрофона Сулейман Абдулкудусов. Мы начинаем. В городе Тбилиси на прошедшем с 16 по 17 мая чемпионате Европы по самбо шейх Мансур Хабибулаев завоевал золотую медаль. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр физической культуры и спорта Чеченской Республики Ахмат Кадыров. В финальной схватке в весовой категории до 64 килограмм шейх Мансур уверенно одержал победу над самбистом из Армении Маисом Нерсесяном. Шейх Мансур Хабибулаев – настоящая легенда самбо. Он является самым титулованным самбистом за всю историю этого вида спорта. На его счету впечатляющие победы на 7 чемпионатах мира, 2 чемпионатах Европы, 7 титулов чемпиона России, а также звание обладателя Кубка мира и победителя Всемирных игр. Его достижения служат примером трудолюбия, настойчивости и целеустремленности, отметил Ахмат Кадыров. Он поздравил спортсмена с этим достижением и пожелал ему дальнейших успехов в спорте. Также вице-премьер Чеченской Республики выразил благодарность тренерам за их труд и преданность делу воспитания достойных спортсменов. Сборная команда города Грозного заняла первое общекомандное место на всероссийских соревнованиях Кубок городов воинской славы среди школьников, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Ребята стали лучшими в дисциплине «Вольная борьба». Соревнования проходили с 11 по 15 мая в городе Тихвин Ленинградской области. Программа включала 6 спортивных дисциплин – плавание, футбол в формате 6-6, вольную борьбу, настольный теннис, шахматы и шахматы. К участию допускались сборные команды 47 городов Российской Федерации, имеющих почетное звание «Город воинской славы». Возраст участников от 12 до 15 лет. Грозный на этом значимом мероприятии представили учащиеся общеобразовательных учреждений столицы, а также представители мэрии Грозного. В состязаниях по вольной

борьбе чеченские спортсмены боролись в 5 весовых категориях, в каждой из которых они заняли победные места. Таким образом, столичные школьники завоевали первое общекомандное место по борьбе, не проиграв ни одной схватки. Кубок организован с целью массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Лучших участников определяет профессиональная судейская бригада. Итоги соревнований проводятся как по каждой дисциплине отдельно, так и в общекомандном зачете. Воспитанник республиканского борцовского клуба «Ахмат» Инал Темирсултанов стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в весовой категории до 51 килограмм. На протяжении всего турнира Инал демонстрировал свое мастерство, технику и невероятную волю к победе. Его упорство и решительность помогли ему уверенно преодолеть всех соперников на пути к заветному золоту. Расскажи Магомедов, призер чемпионатов мира и Европы Заур Батаев, финалист чемпионата Европы Ахмед Батаев, победитель первенств России и мира Магомед Салях Оздамиров, а также победитель и призер первенства России, Европы и мира Магомед Эми Эльтимиров. Мастер-класс собрал большое количество юных борцов, тренеров и любителей вольной борьбы. Участники получили возможность перенять опыт у титулованных спортсменов и поработать вместе с борцами мирового уровня, отметили в ведомстве. На автодроме «Крепость Грозная» 12 мая текущего года развернулись настоящие страсти скорости. Работники отрасли связи Чеченской Республики сошлись в захватывающих соревнованиях по картингу. Мероприятие было приурочено к важной дате, предстоящему 25-летию образования ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», которая широко отмечается 13 августа. Для сотрудников, привыкших работать с сигналом и эфиром, это стало отличным способом переключиться, проверить реакцию и почувствовать адреналин настоящих гонок. В заездах приняли участие 12 специалистов из филиала РТРС, РТПЦ Чеченской Республики и Управления по Чеченской Республике филиала ФГУП, главный радиочастотный центр в Южном и Северокавказском федеральных округах. Чтобы определить сильнейших, участников разбили на 3 группы по 4 человека. Борьба шла не на шутку, каждый стремился показать лучшее время круга, ведь в финал выходили только 4 самых быстрых и ловких пилотов. Картинг, несмотря на кажущуюся простоту машины без кузова, потребовал от связистов максимальной концентрации и мастерства управления. Итоги турнира оказались триумфальными для хозяев эфира. Первое и второе места завоевали представители филиала РТРС, РТПЦ Чеченской Республики, продемонстрировав превосходную технику вождения. Третье место досталось достойному сопернику из филиала ФГУП ГРЧЦ в ЮСКФО, который также показал отличный результат. Победитель увез с трассы почетный кубок и грамоту, а призеры получили заслуженные награды, подтвердившие их статус лучших гонщиков дня.

0: европейской и национальной кухни.
1: Так... 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928

Социальная реклама. Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Халхшни Арка операция экспорт алчугом проекта цдош, но через республики ваши экспортни таронш алсами ушелар Белгалдин вай мехдас кадыров Рамзан. Карарчхан на мой экспорт платформе для регистрации Янью регионера бай компании. Из года еще предприниматель на халхшни арчу майднашк боула шей таронш алсамяха. Сюнх болхам вай мехдас кадыров Рамзан битин вконтакте агоне. И что вай мехдас хайтин регионерчу бизнес векалша дарлястнелар Сауди Аравия Амания Даянчу бизнес миссишка Галфуд Шезер Тейлх Элчу Цанкеч Арбой Эмирачк Дабянчу Гайтме. Тулсов регион правительства России экспортный центр Леренью Бартшдате Улчхайна Война Керл Тарун Шлурил Эл Хайтин Кадыров Рамзан. Сейсана бена ток зайша юлчар кирмазеч метте дияк тарлушду метте гаш тиякш хиларц дюэзн. Цюнх болгам бена мехгде хихамч с гостуми депутат, ночи республики энергетики дейк дэрк хиори гул юлч оперативный штаб кюгал хочу Делимханов Адам, ша метгя инспекции с хилчул та. Ишт цуха айтин дейн комплекс белгшалар цухоқ ахдалерин. Хушмахиллара ваймахка алам хуаттам чолхи бут сунде лом цюлч меттикш каннислушду токмаш яхкар. Арзин жду инфраструктуре. Регион Айдала сатсыз деш белых жду, цюна тэхлон ждаях рехул. Терк муниципальный кошторчу елучу России Олимпиаде региональный мюрат толом хошна хехар хошна дина ведомства соухташ. Ишта халгарч президент России Турпалхоч Кадыров ама тажицарахчу региональный уралифонд елла премиш.

0: Обновление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: путешествовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда.
1: Адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. О существовании вирусов ученые догадывались давно, но увидеть их своими глазами человечество сумело лишь в прошлом веке, после изобретения мощных электронных микроскопов. Бактерии способны погружаться в жидкость и всплывать на ее поверхность, изменяя свою плотность. Если просуммировать все время, которое люди провели в космосе, то выйдет 30 400 дней или 83 года. Первое коммерческое СМС-сообщение было отправлено в 1992 году. Благодаря жизнедеятельности водорослей на Земле появились некоторые горные породы. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 900.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха.

0: и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и
1: на... Местами развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баарев.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации,
4: позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион».

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
1: Закрома Родины.
2: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 миллиона 200 тысяч долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
1: Ищу работу днем с огнем.
2: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере, минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии.

Единая Россия партии хэнал халхэ электронный кашты сарын беш бол кечмаш. Сержам ашса билгалверву партис гюран хирдолчу кашты сарын пач халх доме халх доттурул кандидат. Идерге дезредеш кетчуда яна, сел жгалаше кюрте регион правительства председателя заместитель, он политики архарч зайни зорбна хами министр Дудаев Амад Волш. Тогда ют карарчара багархой дезерду республики кюгалхо пач халх доме, республики парламенте мунц Пальный гоншка депутат Шхарж. Сентябрь батахер был Шхарж Машка кандидат Шбилгалба. Бахар хой тарою цифровой кепя. Нудаев Амадшик Амеля Хайтин Шхарж Машдерг Доузи Тушхилар регион Хаами Гирс Школа. Кандидат Шнюхабу Леринч операции ветераныш. Он Жигархой. Тайп-тайп нарчу Гоуза Ливекалш. Цейр дезерду Единой России партии хол программ Коучья. Хичон дэх шош дейтин гражданыш Жигарда Лучхилар компании Даяря. Сара хол Программит тох чудела эзернашка дадулорш. Белгалда дез нохчи республике айдала лерин тергу ешхилар харжмашна кечам баригул долч. Сел жалар Чухамбеевц, рахчу республике сих чугуен клинической больнице Атарон Белгей. Белгалдин из низ телхилар халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Аматажиц рахчу региональный уралли фонда Годарц. Цхавайт эцхайт майднат ая лериндун нохчи республике агродиктант. Агропромышленный комплекс хдолха арш, очники пя доу старою, школышка, колледжишка, агропромышленный комплекса предприятишка. Тка онлайн кепя агродиктант порталда. Шолга йолуч Росси диктант воушх тюрню Единая Россия партии федеральный проект ацдохш. Даурил шумай бет эйл халхчир, тка итолгде югалуч шолчу хэна. Цюн алшою аграрниха аршлах. Регионя диктант Язер Кюрт Майтхерю Нохчи Аграрно-технический колледж. Дэкшхой дезардут и итхаттарна жуэпшдал. Ишхаклу шхирду латлилурах, дэхнелилурах, карачхэн агротехнологиях, селекциях, логистикиях, кэдукчу агонях. Жгала Гала Турпалхо. Цел документальный фильм Кэли Илнир. Миллиончиков царахчу почал к мягпятан технический университет. Со призовой метки Акнер дошо бау цейлчу халкшнюхарчу кинофестиваля. Фильм Якнер пхишо халк цуюган лари на регионе Арха Шеметтик Далац. Цуюка дюч дут эмхэна гал ериге юхэн хилар иза юхмету турах. Цуюка да лоч хилбу бёюш бол юралли культури дэкшхой. Сухэни тиш бол. Фильме хаусин чулдя проект автор санкета студентышц. Цар дейтин шаш бинч болх, ишта дозитин шайзеделларг. Ягенч газах де кыште долчу көрчу шахарерчу Грозинский муниципальный кошторчу абонентшка хошылға хилы Газпром газораспределение Грозный компании Белхлой шей цана прокуратуре векалш болш. Царлеринч тергоне эснер халха газ заинт ирдах един хилчу абонентшы законыц дотч тэтисыш дырцтек. Заинт ирдах ед балема сүт тысха мышкач бу абонентшынде де кыр садылыр ехул. Иш торыны арбилчарт. Икачто газа приборшна терго ярехул бартш хилдезер. Береге койк газ хирмазалла ларьярия. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэл Шмахкой Марш Айл.

0: Присылайте свои сообщения на номер
1: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: 19:08, время в столице, продолжается эфир на радио Грозный, и у нас стартовал час привета. В этом часе мы можем передавать ваши наилучшие пожелания. В общем, бывает такая ситуация, кто-то из знакомых говорит, а ты можешь прямо сейчас передать салам маршал? А это может быть в неурочное время происходить, и я объясняю, что вот с этого периода по этот период всегда пожалуйста. Также, пожалуйста, нашим слушателям говорю, пишите нам на сервисный номер 5544, кодовое слово «Соло», либо хотите, пишите в телеграм-канал радиостанции Грозный. Здесь последняя публикация, называется «Час приветов», под ней же комментарии пишем. Именно под ней, не в чате радио, а именно под публикацией. Пишите, мы это все видим, озвучиваем и добавляем хорошую музыку. Сейчас у нас планируется песня Маки Межиевой «Из долу ночи чуя», называется она. Ну а что касается...

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
8: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: присылайте свои сообщения на номер
1: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: Ну что ж, вынужденная пауза у нас уже позади, и сейчас можно уже активно читать ваши сообщения. Правда, забегая вперед, скажу, что только одно сообщение я вижу в Телеграме, на сервисном номере также ничего нет, но все еще будет. У нас, во-первых, есть в этом часе хорошее время, ну и если не успеем, то следующий интерактив нам поможет в этом. Перед тем, как зачитаю сообщение, хочу опять-таки напомнить, что на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ну и к сообщению. Добрый вечер. Доброго вечера вам. Хочу передать салам маршал моим родителям Масуду и Амине. Написали без подписи вот этим замечательным людям. Мы тоже передаем док салам маршал. Ну и хорошую песню попросили. В этом часе она и так стояла. Немножечко передвинули вперед. Илья Сабиев на радио Грозный.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030098 от 25 апреля 2014 года.
1: Республики парламент, я муниципальный гоншка, депутат Шхарж. Сентябрь Батахер был Шхарж, Машка кандидат Шбил Голба, Бахар хой тарою цифровой кепя. Ну да, в Амачах Амеля Хайтин, Харж Марсдерг, Доузи Тушхилар, регион Хамирс Школа. Кандидат Шнюкабу Леринч, операции ветераныш, он Жигар хой, тайп-тайп Нарчугоуза Ливекалш, Серди Зарду Единой России, партия Хол, программ Кочья. Хичун Дэк Шош Дитин, граждан Жигарда Лучхилар, компании Даяря. Сара Хол, программе Цтох Шчуделла, Эзернашка, Даду Лорш, Белгалда Диз, Новчи Республики, Айдала, Лерин, Тергу Ешхилар, Харжмашна, Кечам, Баригул Долч. Сюл жалар чухамбеевц рахчу республике сих чугын клинический больнице атаронш алсамяхна юх мочхал хирургии. Иш сайлин артопид. Кадыров аматажиц рахчу региональный югарали фонднер. Миллиончиковц рахчу пачалк мягпятан технический университете. Цо призовой метки ахнер дэшо бауц эйол чухал шнюхарчу кинофестиваля. Фильм яхкнер пхишо халх цуюган лари на регионе арха шеметтик далац. Цуюк адуюч дут эмхэна агал ереге Юхин хилерг из-за югмету турах. Цуюгада лоч хилбу бёюш бол юграли культури дэгшхой. Цухэни тиш бол. Фильме хаусин чулдя проект автор санкета студентерс. Цар дитин шаш бинч болх. Ишта дозитин шайзеделлэрг. Ягинч газах де кыште долчу көрчу шахарерчу Грозненский муниципальный коштарчу абонентшка хошылға хылы Газпром газораспределение Грозной компании Белхлой шейцана прокуратуре векалш болш. Царлеринч тергоне эцнер халха газ заинт ирда

0: жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кондиционеры для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании...

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.